же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем

Святой Матери, святых славных и всех вальных апостолов, Ижего святых Отец наших Сергия, Игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца,